0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-frei.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1100-й выпуск программы «Радио Грюневеля». У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня 10 октября 2026 года. А если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 11-го. В нашей сегодняшней программе архивная запись. Светлана Заславская читает свои переводы стихов немецких поэтов. Те, что частично не вошли в прошлую нашу программу. И далее мои два эссе о жизни в Германии. «Германия из первых рук» под общим заголовком. Приятного вам часа. Guten Tag, liebe Zuhörer. Am Mikrofon ist Геннадий Колмогоров. In heutige Sendung Sie hören einige Nachdichten deutsche Poesie von Светлана Заславская und dann «Германия из первых рук». Viel Spaß beim Zuhören.

Игорь Зуев. Вот такого исполнителя я открыл для себя в интернете. Эта песня была на стихи Мандельштама Осипа Эмильевича. И не смущайтесь, что некоторая перегрузка идет в звуке. Это так сегодня пишут диски, по-видимому. То есть, где бы я ни находил этого исполнителя, везде вот такая некоторая хрипотца. Ну и согласитесь, очень похож на Высоцкого. Ну а сейчас немного позитивных технологических новостей. Машиностроители Росатома завершили изготовление второй реакторной установки «Ритм-200» для плавучего энергоблока. Серия таких блоков, по сути, плавучих атомных электростанций, уже строится. И эти реакторы «Ритм-200» – их сердца. Такие плавучие электростанции будут работать на Чукотке и снабжать крупный промышленный район. Первая такая станция уже работает более 5 лет в Певеке, ну а теперь их усовершенствовали и планируют поставить на поток. В 2026 году предприятие Росатома установили рекорд, выпустив 4 таких реактора «Ритм-200», и еще 5 находятся в работе. Эти реакторы используются не только для наземных или плавучих атомных электростанций, но и в составе мощных атомных ледоколов. Плавучие энергоблоки, как батарейки, способны непрерывно вырабатывать электроэнергию в течение нескольких десятков лет, вне зависимости от погодных условий. И подходят для электроснабжения промышленных районов и целых городов. С 2020 года, как я уже говорил, на Чукотке работает единственный в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Батарейки такие можно перезаряжать, то есть ее берут на буксир, это по сути огромная баржа, везут в нужный район, там перезаряжают и возвращают обратно на место. Вторая новость. На Сахалине прошли испытания первого в России безэкипажного судна на водороде. Его разработчик – Сахалинский государственный университет. Проверку прошли плавучесть, устойчивость судна, осадка при заданной нагрузке, работа удаленной системы управления, маневренность и длительность работы аккумуляторных батарей. Работоспособность каждого ключевого элемента успешно подтверждена. В будущем такое судно без риска для экипажа сможет использоваться для доставки грузов, мониторинга акваторий или для выполнения научных исследований как в полностью автономном режиме, так и в режиме дистанционного управления. Машиностроители, опять же, Росатома построили ключевое насосное оборудование для строящегося в Ульяновске многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Таким образом, успешно завершен ключевой этап подготовки этого реактора к физическому пуску. МБИР – это главная экспериментальная площадка для испытания технологий атомной энергетики 4-го поколения. Именно на МБИР будут отрабатываться новые подходы, которые гарантируют России сохранение лидерства в атомной энергетике. Теплоносителем МБИР является натрий, поэтому перед машиностроителями стояла непростая задача – изготовление оборудования, способного работать в широком температурном диапазоне, агрессивной среде и при этом обладать полной герметичностью. Но так как прежде Россия уже сталкивалась с подобными вызовами на предыдущих атомных установках БОР-60, БН-600 и БН-800, задача эта была выполнена. Будем следить за новыми достижениями российских и не только российских атомщиков. После музыкальной паузы программа «Радио Грюнавелле»

0: юг.
1: Предлагаю вашему вниманию отрывок из интервью, данного нашим коллегам компании «Голос Германии» Сарой Вагенкнехт. Надеюсь, не надо объяснять, кто это. Вначале Сару Вагенкнехт спросили об ее отношении к общественному германскому телевидению, такому популярному и самому массовому, как «Тагесшау» – ежевечерней часовой программе.
2: Что вы думаете, когда смотрите передачу «Тагесшау»? Отчасти я уже не воспринимаю это как журналистику, а скорее как пропаганду. Они подают информацию однобоко, умалчивают многие вещи. Они предпринимают масштабные попытки навязать людям определенную точку зрения. Собственно, это и есть заявленная ими самими цель, своего рода мышление под присмотром. Они хотят каким-то образом воспитывать людей. В частности, они культивируют настоящую ненависть к русским. И это меня пугает. Например, освещение недавних инцидентов с беспилотниками. Я не знаю, кто доставил тот беспилотник в Лейпциг. Я знаю, что в России по понятным причинам ведутся дискуссии о том, что когда по Москве наносят удары немецким оружием с использованием немецких технологий и на немецкие деньги, там есть люди, которые говорят, нам нужно как-то ответить. Но я все равно убеждена, если бы это сделала Россия, она бы нанесла какой-то ущерб. А если кто-то настолько непрофессионален, что запустил беспилотник, который 2 часа кружил над аэропортом, пока не появился какой-то водитель автобуса и не вывел его из строя пинком, это, на мой взгляд, совершенно неправдоподобно. От серьезной журналистики я как минимум ожидаю, что она укажет на отсутствие каких-либо доказательств со стороны федерального правительства Германии. Ведь, по сути, нам просто сказали, поверьте нам, у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. А затем на этом основании принимаются далеко идущие меры. Это ведь не мелочь какая-то. Закрытие русского дома и генерального консульства привели к очередному разрушению мостов. Последних мостов, которые еще существовали для диалога. В ответ России закрыла культурный центр имени Гёте. В результате каналов для общения становится все меньше. Культурный обмен тоже сокращается. Еще во времена Холодной войны люди поняли, что подобное противостояние никому не приносит пользы. Поэтому я считаю этот путь очень опасным. Я ожидаю от публично-правового телерадиовещания, что оно хотя бы будет говорить об этой угрозе и об опасности такого развития событий. В немецкой политике периодически звучат заявления о том, что в 2029 году мы якобы окажемся в состоянии войны с Россией. Но это объясняют тем, что у России есть какие-то планы захватить нас. Однако сами русские неоднократно отвергали утверждение о том, что они собираются завоевывать Германию. Угроза войны возникает как раз из-за того, что происходит сейчас. Нас все глубже втягивают в войну на Украине. Мы все очевиднее становимся стороной конфликта. Мы пересекали одну красную линию за другой. Сначала мы поставляли каски, потом танки, затем боевые самолеты, теперь беспилотники и комплектующие. А сейчас с их помощью наносятся удары вглубь России. С учетом истории Германии, еще несколько лет назад такое было сложно даже представить. Если представить, что немецкие беспилотники атакуют Израиль, или что в Тель-Авиве с их помощью взрывают дома, все тут же бы возмутились. Господи, да разве мы, немцы, можем такое делать? Но в отношении России подобных моральных ограничений больше не существует. И безумное наращивание вооружений тоже не вызывает вопросы. Насколько я понимаю, наш военный бюджет к 2029 году должен вырасти до 160 миллиардов. Это безумие. Это вдвое больше, чем, например, военные расходы Франции. Разумеется, это вызывает тревогу у наших соседей, да и у России, вероятно, тоже, с учетом нашего исторического прошлого. Ведь все мы думаем, для чего в конечном итоге нужны эти безумные военные расходы. И дело даже не в том, что кто-то сознательно хочет войны. Я даже не предполагаю, что господин Мерц намеренно стремится к войне с Россией. Не думаю, что это так. Но в ситуации, когда больше нет никаких переговоров, никакого диалога, когда все мосты сожжены, достаточно одного недоразумения, одной искры. Ведь многие войны начинались не потому, что одна страна сознательно нападала на другую. Вторая мировая война началась именно так, да. Но к Первой мировой войне привела определенная цепочка событий, и в какой-то момент началась огромная война, погибли миллионы людей. Поэтому я считаю, что если мы продолжим идти по тому пути, по которому движется господин Мерц, если мы действительно будем поставлять Украине все больше оружия, а Украина с его помощью будет наносить удары по России, ведь военная и ядерная доктрина России совершенно однозначны. Там написано, что в случае нападения на саму Россию и возникновения угрозы ее существованию будет применено ядерное оружие. А если начнется война между НАТО и Россией, то России будет угрожать опасность, поскольку в обычной войне потенциал НАТО значительно превосходит российский. А это означает, что война между НАТО и Россией с очень большой вероятностью перерастет в ядерную. И именно поэтому, на мой взгляд, нужно делать все, чтобы вырваться из этой безумной спирали. Вот
1: как говорится устами Сары Вагенкнехт, только бы мед пить. Но, как мы знаем из истории, капитализм в его высшей стадии империализме неизбежно приводит к войнам.

0: Я передаю микрофон Светлане Заславской. Прошу.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Название одного из стихотворений Иоганнеса Бехера «Herbstweisen» – «Осенние мотивы» послужило темой подборки моих переводов из немецкой поэзии, которую я сейчас прочитаю. Итак, два перевода из лирики Райнера Мария Рильке. «Осенний день». Господь, пора пришла, как лето велико. Пусть ляжет тень твоя на циферблаты солнца, и нивам дышится в безветрии легко. Чтоб спелыми плодам последним быть, дай им еще два дня дыхание юга, заставь вкусить сполна из жизни круга и сладость в вина терпкие вселить. Кто одинок теперь без дома своего, тому судьба без очага остаться, ждать писем и писать, и век скитаться листвой, гонимой ветром, и его бесцельному движению предаваться. Поздняя осень Венеции. Не ловит больше город, как приманка, путину дней, рожденную водой. Стеклянные дворцы звенят огранкой в изломе волн. В садах немой толпой марионеток повисает лето. Вниз головой устало не впопад, но из глубин древесных свай скелетов бьет воли ключ, так генерала взгляд, что ночь пронзив отдаст приказ галерам удвоить арсенал сторожевой, чтоб бриз их сделал, просмолив примером эскадры, что подхватит вихрь могучий под флагами зари, и стон уключен, как луч сияющий и роковой. Стихотворение Германа Гессе «Хёе дес Зуммерс» – «Пик лета» тоже посвящено осени, той ее поре, которую называют «бабье лето» – чудо, которое нам каждый год дарит природа и которое мы совсем недавно пережили вновь. Итак, Герман Гессе, «Пик лета». Уж синь редеет, даль вокруг свет одухотворяет, расцвечен чудом каждый звук, что лишь сентябрь слагает. Ночь спелым летом нарядит, чтоб в празднике забыться, смеется все, войдя в зенит, и умереть стремится. Пришла пора, отринь, душа, весь груз забот насущных и прочь в полет, легко дыша в желанный день грядущий. И вот теперь те самые осенние мотивы, перевод из лирики Йоханнеса Бехера, крошечная жемчужина с подзаголовком «Ауszug, исход». Был тих, каким бывает последний из шагов. Кружась, листву сметает осенний бал ветров. Колокола литые звонят, как в зыбких снах, и хлопья золотые повисли на ветвях. И еще одно стихотворение из поэзии XX века. Эрих Кестнер. «Экземплярische Herbstnacht» – «Типично осенняя ночь». Пуст облик улиц ночной, лишь тьму пронзая мелькнет машина порой. Пестрая стая хищно вдогонку вьется листвой. и листья, заняты гоном, как ветошь легки, несутся, не ветром ведомы, но следуя тайным законам, хотя уж давно мертвы. Пуст облик улиц ночной, у ламп погасших покой, можно забыться, гуляя, росту газона внимая, если б газон был с травой. Даль неба и холод в нем с заснеженным млечным путем. Шаги свои слышишь, как эхо, и это совсем не помеха, бредешь сам с собою вдвоем. Пуст облик улиц ночной, пора перемирия настала, все спят, отбросив забрало, чтоб завтра, смахнув одеяло, друг с другом продолжить бой.

Сегодня снова говорим о Германии под общим заголовком «Германия из первых рук». Начну с транспорта. Немного, о чем я не договорил. И в первой программе, и во второй программе. Вот транспорт весь в городах германских, ну и который межколхозный, так скажем, низкопольный. То есть можно заехать на коляске, можно закатить коляску с ребенком, можно закатить коляску с продуктами, или инвалид может заехать. Но вот еще скажу вам, 27 лет назад, когда мы сюда приехали, я заметил, ну это нельзя не заметить, что на остановках автобусы наклоняются вправо, в сторону остановки, тем самым еще понижая пол, совмещая просто его с асфальтом дороги. Ну, не дороги, конечно, а платформы, у которой автобус останавливается. Вот такое забытое мной автотранспортное примечание. Итак, трамваи в наших городах. И поскольку живу в Эрфурте, несколько слов об этом городе. Сейчас здесь 6 трамвайных линий, общая их протяженность около 50 километров. Трамваи очень красивые, удобные, длинные, до 60 метров длиной. Ходят они с тактом каждые 10 минут. Сходятся все в центре. Большинство также проезжает через вокзал. Вокзал от центральной площади буквально в 3-4 сотнях метров. Трамваи уже более 20 лет как низкопольные. Я еще застал трамваи, в которые нужно подниматься по ступенькам, но сейчас таких уже нет. Но хочу я рассказать не о прелестях трамваев, а совсем наоборот, об их глобальном неудобстве для наших городов. Вот, предположим, трамвайная остановка. Как она устроена? По центру улицы идут трамвайные линии. Возле них выделено место для остановки. Место довольно длинное. Я сказал, что трамваи длинные. И это место расширяет трамвайную линию, тем самым сужает проезды для автомобилей. Чаще всего до одного ряда. То есть машины шли в два ряда, доехали до трамвайной остановки, вынуждены сойти в один ряд. Есть, например, остановки, которые не оформлены в середине улицы, а которые на тротуаре. Значит, перед этой остановкой устроены светофоры. То есть только подъезжает трамвай, светофор срабатывает, все машины останавливаются, и люди идут с тротуара через дорогу. А это может быть грязная дорога, слякотная дорога. Идут с колясками, с сумками на колесиках, ну, я не знаю, даже инвалиды. И есть еще одно неудобство. Для того, чтобы в трамвае сохранилась возможность заехать инвалиду на коляске или закатить коляску без труда, центральная часть дороги, где проходят трамвайные линии, опущена ниже основной дороги сантиметров на 20. Конечно, все это ограждено знаком.

Но я уже видел лично такие аварии, когда водитель не заметил или хотел что-то объехать и выезжает на трамвайную линию, и его машина левым бортом сваливается в этот ров, в котором вот два трамвайных пути. Конечно, она ложится на брюхо и все там ломает. Так вот, про Эрфурт. Трамваи тут пошли сначала в конной тяге с 1883 года. Через 10 лет первые две линии были электрифицированы. С тех пор трамвайный транспорт постоянно развивается, и, как я уже сказал, примерно 22 года назад все вагоны были заменены на низкопольные. В трамвае, конечно, ехать приятно. Он не сильно гремит, не грохочет на рельсах, тут пути бархатные, так называемые бесстыковочные. Бесшумно открываются двери. В трамвае удобные кассовые аппараты, такие огромные, как вот по продаже газировки раньше были, которые принимают и кредитные карточки, и мелкие деньги. Там большой экран, на нем можно выбрать, сколько билетов вам нужно, какие билеты, в какую зону. Билет в городах немецких в основном единый, то есть на трамвай и на автобус. Троллейбусов нет. Кстати, надо сказать, что троллейбусы были и в Эрфурте. Их сняли еще 40 лет назад. Я думаю, правильно сделали. И вот, уважаемые, послушаем в музыкальной паузе Игоря Зуева. Я случайно нарвался на него, так скажем, в интернете. И чем интересен этот исполнитель, он перепевает многих знаменитых, в том числе Высоцкого, Розенбаума, и очень сильно мимикрирует. Вот люди, кто не слышал Высоцкого, кто помоложе, они могут и спутать. И также точно с Розенбаумом. Поет он его песни, и чувствуются розенбаумовские нотки. Вот, то есть, такой артист мимикрийного жанра. Но песни он выбирает хорошие. И одну из них еще такую сильную, которая мне нравится, мы послушаем в конце. Да, и если вы услышите некоторую скрипотню такую в музыке, перегрузка так называемая, она в его альбомах везде. Почему, я не знаю. Может быть, это выбран какой-то современный стиль. Но вот есть такая грязца, скрипота в музыке. Надеюсь, это не помешает послушать.

Вы процедит небрежно, пока в стране законов нет, то только на него надежда. Он кручен, верчен, бита камни

0: только на себя надежда. Пока в стране законов нет, то только на себя надежда, то только на себя надежда, то только на себя надежда.
1: Чем еще плохи трамваи? Они загромождают сильно транспорт. То есть, где бы ни шел трамвай, там улица много уже. Уже она потому, что через трамвайную линию, как правило, нельзя делать разворот автомобилей. То есть для трамвая вообще другие правила, и водителю, который приехал из деревни, в городе достаточно не просто сладить с пониманием, как идет трамвай, что он должен пропускать или его должны пропускать. Несколько слов о российских городах. Я прочитал, например, что в Омске, в миллионнике, трамвай перевозит всего 4% населения. И с каждым годом эта сумма уменьшается. То есть трамваи были выгодны раньше, когда на какое-то болото неудобье бросали рельсы, и трамвай вез рабочих на заводы, которые были, как правило, на окраинах городов. Сейчас все изменилось. Дороги хорошие, личного транспорта много, и нужды в прокладке трамвайных рельсов нет. Что же в нашем городе-городке Эрфурт? Несколько трамвайных депо, несколько разворотных кругов. То есть вот если какой-то затор на трамвайных линиях, то они могут не вести людей дальше, а заехать где-то на разворотный круг и развернуться. Эти площади занимают городского и так тесного пространства. Но вот сейчас можно мерить в футбольных полях. Так вот, много-много десятков футбольных полей занято трамвайными разворотными кругами и депо. В чем опасность трамваев? Во-первых, трудно ездить мотоциклистам и велосипедистам. Трамвайный рельс устроен так, что возле основной железной дорожки, по которой идет колесо, есть еще канавка такая, тоже металлическая, которую вычищают, если в нее что-то попадет. Ну, там листва, камушки, не знаю. И вот через эту канавку, которая шириной сантиметра 4-5, не всякое колесо проедет, то есть велосипедисту очень легко упасть. Переезжать через трамвайную линию так по мягкой такой касательной. Нужно резко повернуть руль и перескочить как бы через нее. Второе. На перекрестках, если есть трамвайная линия, весь транспорт всегда сбавляет ход, потому что, как ее не устраивает у трамвайную линию, все равно машины получают удар этим железным рельсом, и нужно сильно сбросить скорость. Третье. Трамвай не может быстро остановиться. И в нашем городе за последние годы немало смертельных случаев. Люди не глянут, идут через трамвайные рельсы, и трамвай быстро остановиться не может. Даже если он подсыпает песок под колеса, то, согласитесь, это огромная машина, как я уже сказал, до 60 метров длиной. Это поезд, считай. Весом больше 20-30 тонн. Конечно, он остановиться там за 5-10 метров не может. И люди погибали. В основном молодые, к большому несчастью, которые идут в наушниках, не смотрят по сторонам, а смотрят в свой смартфон, не видят ничего. С этой точки зрения автобусы, конечно, более прогрессивный вид транспорта. И если бы трамваев не было, не было бы и проводов трамвайных, и огромных этих бетонных столбов. А провода мне, как фотографу, очень мешают снимать прелести архитектуры. И даже если выберешь такой кадр, что архитектура попадает в беспроводное, так скажем, пространство, то небо, облака все равно загорожены этими проводами многочисленными. Провода мешают расти деревьям. То есть каждый год происходит подрезка ветвей и прочее. Опять же, если бы не было трамваев, наши города были бы более зелеными. И какой вывод я делаю в конце моего небольшого такого рассказа, эссе, можно сказать? Долой трамваи из наших городов. Это прошедший век. Сейчас есть автобусы двухэтажные, автобусы длинные, немного короче, чем трамваи. И, например, если мы бываем в центре Москвы или в центре Берлина, мы трамваев уже не видим. Они уже идут только где-то по окраинам, ну или, во всяком случае, не по самому центру этих городов. Спасибо. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, спрашивайте. Я немало изучал этот вопрос. После музыкальной паузы, в которой, опять же, Игорь Зуев, мы продолжим программу.
0: В Поднебесье летал лебедь черный, молодой да проворный. Да от лета устал, одинокий, да смелый, да гордый. Да снижаться он стал с высоты со своей лебединой. Два крыла распластал, нет уж сил и на взмах на единый. Ай, не зря гармонь пиликает, Ваня песенку мурлыкает. С уважением да почтением, да, конечно, со значением. На крутом берегу, словно снег среди лета не тая, на зеленом лугу лебединая белая стая. Да не зря он кружил, да и снизился не понапрасну. Он от стаи отбил

о грустном, так скажем, но не бесполезном, о кладбищах, о захоронениях. За эти годы, почти 30 лет, мне пришлось много хоронить в Германии, на различных кладбищах, на католических, лютеранских, хотя в кладбищах они не делятся, а вот еврейское – это отдельно. И устройство этих кладбищ вызвало у меня сначала удивление, ну а потом понимание и некоторое умиротворение, так скажу. В Эрфурте, а здесь я чаще всего бываю в таком месте, кладбище занимает примерно 400 гектар, может быть. То есть 2 километра на полтора, может быть, вот такое. И это все сплошной лес, сплошной парк. На кладбище проложены основные дороги, где могут разъехаться две машины, асфальт. От них идут боковые дороги, поменьше, там, скажем, для одной машины. Ну и между могил, рядами могил, это уже пешеходные, посыпанные гравием. За кладбищем постоянно ухаживают. Почему? Потому что захоронение здесь оплачивается. Вот как похоронили человека, хоть гроб, хоть урна, надо заплатить, ну и люди обычно платят на 20 лет вперед. Суммы это разные, деревенские кладбища одни, городские другие, но вот в Эрфурте и в других городках окрестных это 20 евро в год, 20 евро. Небольшие деньги, так скажем. Вот заплатил человек за 25 лет, и все будет ухожено, почищено. Здесь есть вода подведена во многих местах кладбища, ну, скажем, десятки кранов я видел, что можно приехать, набрать воду, полить там что-то свое или в цветы добавить. Здесь есть мусорные контейнеры постоянно, то есть нет какой-то свалки на краю кладбища. В центре почти кладбища огромная лужайка, ну, как назвать лужайка, свободное от деревьев место, на которой под плитами лежат советские воины. Ну, скажу в качестве исторической справки, советская армия, Красная армия тогда не брала Эрфурт, здесь были американцы, но после победы через пару месяцев эта земля ушла под контроль Советского Союза. И вот уже после войны кто-то от ран, кто-то скончался на наших базах здесь невдалеке. Вот их хоронили здесь под плитами. И каждое 8, 9 мая мы с друзьями, с активными членами различных обществ Эрфурта, русско-немецкой дружбы, американо-немецкой, отмечаем День освобождения и День победы у подножья огромной стеллы. Такие празднования, памятные мероприятия каждую весну. На кладбище есть большие места, выделенные под могилы павших в Первую мировую войну. Вот нацистские солдаты могилы я как-то не определил, гуляя здесь, как сказать, не гуляя, посещая. Нет никаких оград, так скажем. Вот что меня удивило, конечно, ничего не огорожено. Ходишь свободно, хоть вдоль, хоть поперек. Все травы стрижены, все ухожено. На кладбище существует крематорий. Наиболее бедных, несчастных хоронят в урнах. И причем урны размещаются по нескольку штук у одного столба. Вот мой друг, композитор, музыкант, похоронен именно так. Представьте, параллелепипед такой бетонный, высотой где-то 1,40-1,50 м, шириной около полуметра, ну и толщиной сантиметров 20-25. На передней лицевой панели у него написаны вертикально, снизу вверх, 12 имен, фамилий с датами рождения и смерти. А возле этого параллелепипеда такого бетонного закопаны, уложены, уставлены туда вниз вот эти 12 урн, 12 фамилий написано на каждом параллелепипеде.
и таких параллелепипедов, черных с белыми буквами или белых с черными, десятки и десятки на кладбище. Люди не могут себе позволить хоронить себя в гробу, так сказать. Захоронить под таким параллелепипедом в растворимой урне, ну, то есть из бумаги, наверное, она, стоит около 2000 евро. Часть расходов берет на себя государство. В крематории я тоже бывал. Это большущий комплекс такой. Ну и внутри для посетителей зал. Просто вот сродни кинозалу, такой амфитеатр полукругом. Несколько восходящих вверх рядов сидений, лавок, конечно, не кресла никакие. Сидишь, скажем, на верхнем ряду, и у тебя у колен головы тех, кто ниже. То есть очень вертикально. Все строго, очень хороший звук, приглушенный свет. Приходит туда священник, что-то говорит. Говорят и люди. Мы хоронили нашего друга, одного врача, пели песни под гитару у его гроба. Ну и потом открылась печь, и туда гроб закатили. И гробы, и даже урну до места захоронения везут служащие на электротележке. Она совершенно бесшумная, на резиновом ходу, мягонько. Раз и заехали. Есть еще такой вид захоронения. В точном переводе звучит как «зеленая лужайка». И действительно, это лужайка, куда приподнят дёрн в некоторых местах и поставлена урна. И потом уже никто не знает, где урна с пеплом вашего близкого человека. Люди ходят по этой лужайке и могут положить цветы или лампадку поставить в любом месте. А через время уже и непонятно, есть под этим дёрном урны или там уже ничего нет и просто зеленая лужайка. Не слышал я ни разу на местных кладбищах ни отпеваний, ни слез, ни оркестров. Ну и чуть вернусь. Если захоронение не оплачено, не продлена оплата через 20-25 лет, то его снесут, и на этом месте будет другая могила. Но для меня остался не закрытым вопрос, откуда на кладбищах тогда существуют могилы по 100 лет, по 200 лет. Я даже встречал более 250 лет могилы на кладбище в Ваймаре. Веймар, мы так говорим. Ну, в России так говорят. Мы-то уже привыкли Ваймар. В Ваймаре русская церковь, и у нее внизу склеп с гробами также. И на этом ваймарском кладбище есть очень старые могилы. Они в какой-то момент переходят в статус исторических захоронений, вероятно. Но что для этого нужно, я не знаю. Вот такая немного грустная, но я считаю необходимая часть разговора о Германии из первых рук.

0: И дождь в окно стучится, вот осень, и улетают птицы.
1: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
2: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
1: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы точно знаете, когда мы выходим в эфир, то на главной странице сайта Radio Fry смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимаете на наушники и слушаете нашу программу в момент ее выхода. А Марина продолжает.
2: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
1: Спасибо, Марина. На этом 1100-й выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч. Будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Геннадий Колмогоров. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Для тех, кто не выключил приемники, еще бы хотелось пояснить. Марина сказала, что в моих соцсетях наши программы есть. Но я бы хотел уточнить следующее. Например, в Рутьюбе, если вы зайдете на главной моей странице, там видео. А если смотреть чуть ниже, там подкасты. И вот в этих подкастах наши программы. ВКонтакте, если вы зайдете опять же во ВКонтакте, в моем профиле, а везде я именую себя по фамилии, имени, отчеству, Колмогоров Геннадий Дмитриевич, в моем профиле есть кнопка «Музыка». И если вы откроете музыку, то там также есть почти все наши программы, но за последние 2 года точно. Также точно я ссылки даю в профиле в «Одноклассниках» и ссылки в профиле в «Фейсбуке». Современный мир сетевой. Наше радио слышно недалеко по миру, а вот в интернете в любое время, когда угодно и где угодно, на любом континенте. Вот теперь точно до свидания.
3: Растревожили в логове старое зло. Близоруко взглянуло оно.

солдат — это только мертвец. Если выживешь, тысячи свежих могил, как потом объяснишь, для чего приходил? Как потом объяснишь, для чего приходил?